0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Деньги приходят и уходят, и уходят, и уходят.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Александр Шоуа и группа «Непара».
5: Только знаешь, пролетают немимо,
6: что со мной.
5: Я не замечаю улыбок.
4: Полина Гагарина.
3: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Михаил Шуфутинский.
2: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.
4: Если осень в седых облаках, это я по тебе скучаю. Если и не в крутых берегах,

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Михаил Шуфутинский.
5: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
4: Юлиана Караулова.
3: Киркоров.
6: Я эту жизнь тебе отдам, всю по каплям, по годам.
3: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
7: Категория 12+.
8: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Арсил Артра. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните звездочка 2023 и узнаете, как это сделать. Звездочка 2023. В составе Арсил Артра ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Арсил Артра – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Получите Арсил Артра бесплатно. Звоните звездочка 2023. Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. Звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайв-арен.

0: Большой фестиваль
1: «Удачные песни». Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Александр Шоуа и группа «Непара».
2: Только знаешь про

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер, мощное средство.
3: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного +2 23 23 23 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного +2 23 и узнавайте подробности. +2 23. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимно. Звонок по России бесплатный. +2 23. +2 23. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню из города Иваново. Меня зовут Валерия. Передаю привет Алексею Шевченко в Белгород. Желаю ему крепкого здоровья и всего самого хорошего. Очень жду возвращения домой. Специально для него я заказываю песню «Максим». Любую композицию на ваше усмотрение. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
4: ВАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 7 часов утра. С вами «Радио Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Филипп Киркоров.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Тот, кто знает, чего хочет, или слишком мало хочет, или слишком много знает.
0: Это радио «Дача».
2: Ты добрая душа. Желаю счастья найти на своем пути.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
2: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Гаргона.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Наталья, я из города Соликамск Пермского края. Хочу большой передать привет своему любимому мужу, детям, внучкам, коллегам по работе. Хочу, чтобы прозвучала песня Стаса Михайлова. Спасибо, радио «Дача».
4: Улетай.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника.

0: Расскажу уже через 10 минут на радиодаче о том, что звезды нам обещают на этот день, 13 сентября, воскресенье. Выходные продолжаются, проводим их вместе. И будем и далее наслаждаться любимыми хитами. Впереди песни Паскаля, Виктории Дайнеко и группы Five Family. С вами Мария Федорова. Всем чудесного утра желаю.
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
1: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Гороскоп на радио Дача.
1: А вот и астрологический прогноз на сегодня, 13 сентября, воскресенье. Близнецам, львам и козерогам может прийти ответ на вопрос, который несколько дней не давал покоя. Не исключено, что подсказка появится совершенно случайно. Овнам, девам и скорпионам полезно составить план на следующую неделю, особенно если намечается важная встреча, поездка или финансовое решение. Тельцам, весам и рыбам стоит посвятить воскресенье близким. Семейный обед, прогулка или спокойный разговор помогут восстановить охладевшие отношения. Ракам, стрельцам и водолеям лучше не тащить старые проблемы в новую неделю. Впереди достаточно интересных дел. Всем желаю отличного воскресенья. Оставайтесь в компании Радио Дача.
0: Гороскоп на Радио Дача.

0: Когда эту песню записывали, особую ставку на нее не делали, думали, хитом в альбоме станет совершенно другая песня. Но судьба распорядилась иначе, и хит «Шелковое сердце» по-прежнему звучит в эфире радиодачи вот уже не один десяток лет. Спасибо, Паскаля. Далее насладимся классными хитами Игоря Крутого, Ирины Аллегровой, Льва Лещенко и Сергея Лазарева вместе с Полиной Гагариной. И обязательно в финале часа заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент». Напомню, номер для поздравлений и приветов 8495-995-2555. Оставайтесь в уютной компании радиодачи. Всем приятного воскресенья.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

Аллегрова Игоря Крутого продолжает жить, в том числе и в этой песне, которая называется «Осень». Всем слушателям радиодачи желаем приятного осеннего воскресенья и продолжим наслаждаться любимыми хитами. Впереди у нас композиция Владимира Преснякова и «Иванушек Интернешнл» прямо сейчас.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте. Меня зовут Карина. Дорогое радио «Дача», хотела бы передать привет своим друзьям и родственникам и заказать песню Татьяны Булановой «Вот и солнце село». Большое спасибо. Хорошего всем дня и настроения.

не твое кольцо на моей руке. Все приплыли уже трое в игре. Мы по логике вещей уже не те в этой комнате, в пустоте.

0: туда и не стой.
1: Как цунами накрывает с головой.
0: Между нами тишина, я оглох, где же выход?
1: Выдох, вдох. Обжигаю руки от твои.
0: Плечи голые, стены обнаженные.
1: Мы с тобой в сердце пораженные.
0: Что мы делаем?
1: Боже мой.

0: Удачные песни, которые состоятся 26 сентября в Лайф-арене в Москве. Будем отмечать 20-летие радиодачи с вами и в компании звезд нашего эфира. Среди них Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Андрей Державин, Султан Лагучев, группа «Фабрика» и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф, возрастное ограничение 12+. И любимая музыка ждет вас далее на радиодаче. Слушать будем Вавана, Александра Айвазова и Стаса Пьеху. А еще впереди рубрика «Праздник каждый день». Расскажу, какое событие можно отметить сегодня, 13 сентября.
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
1: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: праздник каждый день на радио «Дача».
1: Сегодня, 13 сентября, отмечается День шарлоток и осенних пирогов. Гастрономический праздник, посвященный выпечке из сезонных фруктов, ягод и других продуктов нового урожая. Что будете готовить вы, это не так важно, ведь главная суть в том, чтобы собраться вместе с семьей и весело и вкусно провести время. Всех поздравляем и желаем отличных выходных.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

Бог рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: чудесного происходит в жизни каждый день. Кстати, что касается самой жизни, то ученые недавно предположили, что она могла возникнуть из-за солнечной бури. Вот как. В подробности вдаваться не буду, слишком сложно, много, но интересно. При желании можно найти в интернете, почитать. Но мы с вами легко проводим это воскресенье в компании «Радио Дача» и будем слушать и подпевать замечательным хитам в исполнении Жени Белоусова, группы «Ночной патруль» и Андрея Державина. Уже совсем скоро.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиных.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

0: тебя съем.
1: Если вам ночью приснилась вкусная еда, то либо вас ждет благоприятное событие, либо вы просто проголодались. Приятного аппетита желаю всем, кто сейчас за столом, и вкусную музыку поставлю на радио «Дача». Заявку, во-первых, исполним в рубрике «Удачный момент» совсем скоро, а во-вторых, послушаем Славу и группу «Кармен» прямо сейчас.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Екатерина Ковалева, я из города Клинцы. Поздравляю свою любимую сестричку, скоробогатую Ирину Петровну, с днем рождения. Желаю ей крепкого здоровья, всего самого наилучшего. И пусть прозвучит для нее песня в исполнении Михаила Муромова «Яблоки на снегу». Спасибо, любимая радио «Дача».

0: часов утра. Вы слушаете «Радио Дача». Тема недели.
1: В России начали действовать новые ипотечные каникулы для семей с детьми. О нюансах их оформления поговорим сегодня. В студии «Радио Дача» Юлия Насонова. Здравствуйте. Если у вас ипотека и в семье родился или появился второй ребенок, а также третий, четвертый и далее, вы имеете право приостановить платежи по кредиту на срок до полутора лет. Главное, не нужно доказывать банку, что доходы упали. Сам факт рождения или усыновления ребенка уже достаточное основание, продолжит юрист Антон Иванов.
2: Каникулы можно будет оформить максимум на 18 месяцев. Если ребенок родился, льготный период должен закончиться до того, как ему исполнится полтора года, а при усыновлении не позднее, чем через 18 месяцев после усыновления. Но есть важное условие. Ипотека должна быть оформлена на единственное жилье, а первоначальная сумма кредита не превышает 15 миллионов рублей. Воспользоваться такими каникулами по одному ипотечному договору можно, как правило, только один раз.
1: Как же это работает? В первые 6 месяцев вы не платите вообще ничего. Ни тело кредита, ни процента. С 7 по 18 месяц платежи тоже приостанавливаются, но проценты продолжают начисляться. Платить их не нужно прямо сейчас. Они накапливаются, и вы вернете их уже после того, как каникулы закончатся. О других аспектах нововведения слушателям радиодачи рассказал юрист Антон Иванов.
2: Важно. Долг не списывают. Семья получает возможность временно не платить или уменьшить ежемесячный взнос. И еще один важный нюанс. В окончательной редакции закона нет требования подать заявление строго в течение 180 дней после рождения ребенка. Такое ограничение обсуждалось раньше, но сейчас главный срок – это продолжительность самих ипотечных каникул.
1: Добавлю, семьям с одним ребенком каникулы тоже доступны, но на прежних условиях – до 6 месяцев и с подтверждением снижения доходов. На сегодня это все. Вы слушали программу «Тема недели». С вами была Юлия Насонова.

0: Это на радио «Дача», участник юбилейного фестиваля «Удачные песни» Султан Лакучев тоже придет поздравить нас с 20-летием впервые. И от вас ждем поздравления и приветы в рубрику «Удачный момент». Уверена, сегодня, 13 сентября, найдется повод для праздника у каждого нашего слушателя. Номер телефона московский студийный 8495-995-2555. Звоните, оставляйте душевные сообщения и заказывайте песни, которые любите. Одну из заявок исполним в финале этого часа на радио «Дача». А в ближайшие минуты слушать будем какие хиты в исполнении Татьяны Куртуковой, Григория Лепса и группы «Блестящие». Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515. Аврора. Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов Стелс, Хайсан, Аодес. Хищные багги, мощные снегоходы. Эндуро, кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр Аврора. Это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни. Аврора. Московская 334.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Широка матушка земля родная. Пока мы тут в Москве в прохладе живем, в Сибири наоборот жара. Там у них отопление должны на днях включить, а они под кондиционерами. Тридцаточка, двадцаточка, знаете, это вам не шутки. Осенью-то в сентябре. А кого нужно? Охладим, согреем любимой музыкой на радиодаче. Слушать будем в ближайшие минуты группу «Секрет» Кирилла Туриченко и группу «Нэнси». Приятного воскресенья всем.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Кромешная мгла не страшна с фонарями Армитек. Далекая, ближе с биноклем Ливенлук. Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Викторинокс. Термосами бренда Термос. Рюкзаками Венгер, ручками Паркер и портмоне из натуральной кожи фирмы Клондайк. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК-21.

0: «Автопрестиж». Официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52.
1: Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
2: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина, 1. Звоните 56-51-95.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

Осень и дачный сезон ходят рядом, это однозначно. И мы продолжаем на радиодаче серию рубрик «Хорошо устроено». Помогаем слушателям разбираться во всех тонкостях ухода за растениями. Каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, слушайте одноименную рубрику в нашем эфире. Сегодня тоже будет в 17:30 по Москве. А чуть раньше будет хорошая подборка любимой музыки. Послушаем Валерию на радиодаче и Олега Газманова прямо сейчас.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Яна. Я из Челябинской области, из города Снежинск. И хотела бы заказать песню «Шурыта, не верь слезам» для Авакяна Тиграна. Желаю ему счастья в жизни, здоровья. И всем слушателям хороших выходных. Спасибо большое, радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Синие птицы гнездятся там, где верят в чудеса.
0: Это радио «Дача».

0: Когда в сердце живет любовь, весь мир кажется красивым. А за красоту личную сегодня отдельное спасибо, можно сказать, парикмахерам. У них профессиональный праздник, так что огромное вам человеческое спасибо за стрижки, прически и за все остальное, что вы делаете своими волшебными руками. Кстати, если есть в друзьях парикмахеры, почему бы и не поздравить на всю страну в эфире Радио Дача. Напомню, номер для поздравлений и приветов 8495-995-2555. Обещаем ближайшую заявку исполнить в рубрике «Удачный момент» в финале часа. И будем слушать, разумеется, песни для хорошего настроения. Исполнят их Антон Зацепин, Леонид Агутин и Анжелика Варум и Николай Басков. Уже совсем скоро.
1: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение сентября на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
7: «Аврора». Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов «Стелс», «Хайсан», «Аодос». Хищные багги, мощные снегоходы. Эндуро, кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр «Аврора». Это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни. «Аврора». Московская 334.
8: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: На радиодаче уже знакомая песня группы «Астудио», но в новой обработке. «Она не виновата», называется композиция. Кстати, чтобы никого не винить в быстро пролетающих выходных, проводите их насыщенно и непременно в компании любимой музыки «Радиодача». Очень много песен любимых впереди. Слушать будем группу «Мираж», «Джаз Доурена» и Валерия Сюткина. Отличного всем осеннего воскресенья. Остаемся вместе.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

надо ждать. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

Никого не оставим в одиночестве. Компанию вам составит радиодача и любимая отечественная музыка. А через 10 минут к песням добавим еще и поздравления и приветы. Ведь впереди программа по заявкам «Удачный час». Будем исполнять музыкальные желания. А эту 60-минутку завершим заявкой в рубрике «Удачный момент» и послушаем певицу Ёлку и Александра Буйнова прямо сейчас. Всем хорошего дня желаю.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Лилия. Я нахожусь в городе Пушкино, Московской области. Передаю моим привет друзьям, которые находятся в пансионате «Времена года». Юкину Николаю Анатольевичу, Журавлеву Александру Васильевичу, Кириченко Андрею, Володе, всем сотрудникам пансионата. Желаю всем самого-самого доброго. И прошу исполнить песню «Душа нараспашку», Шаман. Спасибо вам большое всем.

0: Вы слушаете «Радио Дача». На «Радио Дача» удачный час.
1: Большущий привет всем слушателям «Радио Дача». Мария Федорова с вами. И вот она, программа по заявкам обещанная. Удачный час стартовала. Ждем от вас поздравления и приветы на наш номер телефона 8495-995-2555. Звоните и пишите в мессенджер «Макс» на номер 8910-004-49-24. Ваши сообщения будут прочитаны в эфире. И вот кое-что уже имеется. Анастасия из Ангарска поздравляет всех с днем парикмахера, своих друзей. Далее Марина отправляет привет своим родственникам, желает отличного выходного дня. И от нас, от «Радио Дача», тоже будет поздравление для кумира многих поколений Александра Розенбаума. Сегодня у него юбилей. 75, красивые цифры. И мы от всей нашей команды «Радио Дача» желаем юбиляру крепчайшего здоровья, отличного настроения и удачи во всех делах. И, разумеется, песню послушаем из репертуара Александра Розенбаума прямо сейчас на «Радио Дача».
2: В плавнях шорох и легавая застыла чутко. Ай да выстрел, только повезло опять не мне. Вечереет, и над озером гоняют утки. Разжирели утка осенью в большой цене. Снова осень закружила карусель мелодий.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Мария. Звоню вам с Иркутска. Хочу передать песню для своего любимого мужа. Привет, Андрей. Я его очень сильно люблю. Мы сегодня выкопали картошку. Мы молодцы. Всем слушателям хорошего настроения и бодрого лета. Такой погоды, как у нас сейчас.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, «Радиодача». Меня зовут Арсен. Я из города Серпухово. Хочу передать своим родственникам из Москвы большой привет и удачи. Включите, пожалуйста, песню Елены Вайнинги. Я желаю, чтобы все были здоровы. Спасибо, «Радиодача».

сейчас прочитаю ваши сообщения, которые вы присылаете в мессенджер Макс на номер 8910-004-49-24. Светлана Сергеенко из станицы Пилиска Краснодарского края вот что пишет. Привет, любимая радиодача! 20 лет! Кажется, будто только вчера все начиналось, а сегодня уже такой серьезный юбилей. Радиодача, спасибо за эти годы музыки, которая остается в сердце, за ведущим спасибо за голоса, ставшие почти родными, и за атмосферу, в которой хочется возвращаться снова и снова. С днем рождения! Светлана, спасибо огромное! Мне кажется, мы прям еще год будем отмечать наш юбилей. Ну, всегда начало положено, а там дальше и до ноября рукой подать. Далее Наталья из Новосибирска пишет, если сегодня день парикмахера, то всех причастных поздравляю с праздником. Желаю послушных волос и добрых клиентов. И меня тоже с праздником. Я парикмахер, Наталья, разумеется. Поздравляем. Лика передает привет бабушке Люде, дедушке Ване и дяде Артему. Пишет, я люблю свою семью и люблю слушать радио «Дача». Лика, это просто идеальное сочетание. И еще одно сообщение от Светланы Ивановой из Каменска-Уральского. Добрый день, радиодача, пишет Светлана. Хочу поздравить с днем парикмахера самых лучших профессионалов, замечательных девушек. Татьяну Тверитину, это мой парикмахер, и Елену Мусихину, парикмахер моего мужа. Девчонки, вы лучшие! И песня одна из лучших на радиодача для всех в исполнении группы «Руки вверх».

прошло, напиши еще разок, ты слышишь? Все отлично у меня.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Диля, город Анапа, улица Промышленная. Я от всей души поздравляю свой коллектив с Днем парикмахера. Самые лучшие парикмахеры, трудяги, работаем без выходных с утра до вечера. Желаю всего самого наилучшего, успехов в работе. Я вас всех люблю. И заказываю песню Алешенька Куртуковой. Радио «Дача», спасибо. Мы тебя любим и слушаем.

0: Ваши красивые душевные сообщения продолжаю читать в программе «Удачный час» на радио «Дача». Александр Хуторной из Таганрога, СНТ «Металлург-2», пишет вот что. «Сидим с друзьями на даче, празднуем День города. Прошу вас поздравить всех таганрожцев с праздником. Всем крепкого здоровья, мира и добра. Присоединяемся к каждому слову. Поздравляем!» Арсений поздравляет всех с Днем парикмахера и отправляет привет Владу. Далее Алексей из города Чехова, из деревни Сергеева, пишет: «Занимаемся копательными работами на участке с Дмитрием. Желаю всем удачи, хорошего выходного перед рабочей неделей, особенно нам с Дмитрием, сил в нашем нелегком деле». Ох, мы тоже с вами в этом деле, и не только в этом. Елена поздравляет с первым юбилеем сыночка, пишет: «Матвеюшка, сегодня тебе исполнилось целых 5 лет. От всей души поздравляем тебя с днем рождения. Ты наша радость, наш луч солнца в любую погоду. Будь самым счастливым ребенком на свете. Будь любознательным, улыбайся как можно чаще. Твоя улыбка – смысл нашей жизни. Всегда помни, что мы у тебя есть и очень сильно тебя любим. Поздравляем, ура!» Какое трогательное сообщение. Тоже, Матвеюшку, поздравляем от всей души. Вернусь к сообщениям на радио «Дача» уже в ближайшие минуты. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.

0: Автопрестиж. Официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52.
1: Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
0: «Аврора». Московская, 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов «Стелс», «Хайсан», «Аодос». Хищные багги, мощные снегоходы. Эндуро, кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр «Аврора». Это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни. «Аврора». Московская, 334.
2: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Саша. Я хочу передать привет папе, бабушке и дедушке. И хочу поставить для них песню Юрия Шатунова «Белые розы». Хочу пожелать всем хорошего дня, теплой осени. Спасибо, Радио Дача.

0: Удачный час.
1: И вновь на подходе ваши поздравления и приветы в программе «Удачный час» на Радио Дача. Анна передает привет своей семье, мужу Денису, доченьке Арине из города-героя Смоленска. Пишет: сегодня мы на даче, поэтому желаю Арине собрать удачно конструктор, а мужу силы терпения полить костер. Очень их люблю. Всем добра и счастья. Мама и папа поздравляют доченьку Маргаритку с днем рождения, с десятилетием. Мы тебя очень любим. И еще одно поздравление Женечку Булавину. С днем рождения поздравляют друзья Мария, Женя и Сергей. Желают, чтобы нигде ничего не хрустело, кроме карманов с деньгами, чтобы всегда были поводы для радости, а дочка Лиза приносила отличные оценки и радовала другими успехами. А мы от Радио Дача порадуем замечательной песней, которая называется «Голуби».

0: Проворкую сейчас ваши сообщения в программе «Удачный час» на радио «Дача», который вы присылаете в мессенджер «Макс» на номер 8-910-004-49-24. Мария написала: «Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Клеим с мужем обои. Хочу сказать своему дорогому мужу, что он у меня самый лучший. Спасибо ему за все мои хотелки, которые он реализует и терпит». Так, это из Ульяновска сообщение было. Также привет сыночке Егорке. Все это от мамы, от вашей. Юля передает привет доченьке Елизавете Сидинкиной. Собираемся сейчас на канатную дорогу в Геленджик. Молодцы, аккуратнее, про страховку не забывайте. Алина передает привет родным в Тирасполь, маме Али, папе Саше и сеструхе Кате Клименко. Я вас очень люблю. А дочке Алины и внучке Верочке. Далее. Добрый день, любимая радиодача. Мы сейчас находимся на даче и с удовольствием слушаем вас в трудовом режиме сбора урожая. От всей души поздравляю с днем парикмахера любимую тещу Маю Николаевну. С профессиональным праздником. Стаж работы 45 лет. Ух, не у каждого есть. Поздравляем тоже. Далее Арсений Петров и Юра Погосян отправляют привет из города Владимира. Всем отличного выходного дня желают. Пишет: ждем родителей Сашу и Оксану из Анапы. Пусть скорее приезжают. Пусть отдохнут. И Анастасия поздравляет с днем рождения дорогую мамочку и бабулечку Наталью Стахник от Беломестиков и Волчат. Видимо, свои какие-то такие ласковые прозвища есть. Вернусь к сообщениям на радиодаче уже совсем скоро. Хорошего воскресенья вам.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак. Для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ДК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение сентября на самую популярную модель Тенет.
6: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: «Мясной гурман».
11: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Нина. Я из подмосковной Балашихи. Хочу передать привет моему любимому человеку Анатолию. Пожелать ему здоровья и долгих лет жизни. Поставьте, пожалуйста, для него песню в исполнении группы «Фристайл». «Прощай навеки, последняя любовь». Спасибо, радио «Дача». Всем хороших выходных.

Вновь на очереди ваши сообщения в программе «Удачный час» на радио «Дача». Наталья поздравляет любимых двойняшек Сашу и Витю Курсаловых с новым этапом жизни, с первым классом. Уже учатся, наверное, надеюсь, все отлично проходит. Далее большой привет для Олеси Орловой от Натальи с наилучшими пожеланиями. Еще одна Наталья отправляет привет в деревню, пишет: «Мы выкопали картошку, ура! Спасибо моему любимому мужу Станиславу, дочери, зятю и сестре. Я вас очень люблю. Спасибо большое за помощь. Мы отмечаем это дело. И привет подруге Яне от Анны. Слушать будем на радиодаче Николая Баскова, участника юбилейного фестиваля «Удачные песни», до которого осталось меньше 2 недель. Уже 26 сентября встретимся в Лайф-арене в Москве. Целый вечер будем праздновать 20-летие радиодача. Помимо Николая Баскова с нами будут Филипп Киркоров, Владимир Пресняков, Сергей Пенкин, группа «Фабрика», Кайметов и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте «Удачные песни». .рф, возрастное ограничение 12+. И, собственно, песню Николая Баскова послушаем прямо сейчас на радио «Дача». Композиция называется «Караоке».

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, уважаемая радиодача. Зовут меня Андрей. Звоню из города Железногорска. Хочу передать привет всем хорошим людям. Ирине и Наташе. И для них заказываю песню «Стоять девчонки». Спасибо большое, радиодача. Я вас очень сильно люблю.
3: Сегодня праздник у девчонок.

0: На 10 девчонок 9 ребят. Ой, ай-яй-яй.
1: Удачный час.
2: Вот она, финальная порция ваших сообщений в программе «Удачный час» на Радио Дача. Те послания, которые вы присылаете в мессенджер Макс на номер 8-910-004-49-24. Может, еще успеете, кстати. Анна Глухова из Малоярославца пишет: у моей подруги Ольги Михайловой 11 сентября был день рождения. Желаю ей крепкого здоровья, счастья, любви, исполнения всех желаний. Далее привет дяде Олегу, тетушке Надежде, крестнице Елизавете и ее парню Владу, а также любимой бабушке Гале. Сообщение отправил Алексей Соколов. Далее вот такое послание. Здравствуйте, Радио Дача. Пишем вам из Егорьевска. Вы наше самое любимое радио. Слушаем только вас. Вот просто признание в любви какое-то. Спасибо, приятно. Екатерина отправляет привет всем жителям нового учхоза, классным своим детям, Стасу, Степе, Полине, мужу Юре, кошкам Мусе, Люсе, Лиане и классной собаке Симе. Всей семье отправили привет. И еще вот такое сообщение имеется. Хочу пожелать удачи Валентине и Саве в Ярославле. Некий Морозов отправил послание. А Юра передает привет всем игрокам футбольной команды «Эвакуатор». Пишет: почаще приезжайте на тренировочную базу. Тренер и директор Александр Петров вас ждет. Пора возобновлять тренировочный процесс. Поставьте, пожалуйста, гимн нашей команды. А гимн-то непростой, гимн вот какой.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Регина. Я из Чечни. Передаю семье Мандриков всем привет. Желаю добра, хорошего настроения и жить всем мирно по чистым голубым небом. Прошу поставить всем песню Стаса Михайлова «Золотое сердце». Спасибо, «Радио Дача».

0: Удачный час.
1: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Александр из города Заволжска. Хочу передать привет Лебедевой Марине Михайловне. Хочу пожелать ей огромного здоровья, счастья, любви и заказывать для нее песню «Черемуха белая» Марины Журавлевой. Спасибо, радио «Дача».

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио

0: конечно, всегда хорошо, но в нашем эфире только по пятницам и субботам в программе «Диско-дача» с 20.00 до 23 часов. Для вас лучшие танцевальные композиции. А еще на сайте radiodacha.ru есть дополнительные онлайн-каналы «Песня года» и как раз-таки «Диско-дача». Их тоже можно слушать круглосуточно. На канале «Диско-дача» танцевальные хиты, а на канале «Песня года» главные шлягеры нашей страны. А в эфире ловите песни для души и настроения в исполнении группы «Отпетые мошенники», «Белый орел» и «Звери». Все лучшее на «Радио Дача». Меня зовут Мария Федорова. Приветствую вас!
1: Реклама. «Аврора». Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов «Стелс», «Хайсан», «Аодос». Хищные багги, мощные снегоходы. Эндуро, кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр «Аврора». Это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни. «Аврора». Московская 334.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
3: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви.
2: У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».

0: Как бы далеко мы с вами не находились друг от друга, музыка, радиодача объединяет. И вот так вот, если закрыть глаза, то можно представить, как будто бы мы на расстоянии вытянутой руки. Это здорово. Проводим воскресенье вместе в уютной компании радиодача. И с удовольствием насладимся в ближайшие минуты замечательными песнями Максима, Михаила Боярского и группы «Корни». Хорошего настроения вам.
1: Реклама.

0: Урала.
1: Автопрестиж. Официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52.
2: Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Группа «Корни».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Наталья из города Нижнего Тагила Свердловской области. Мне бы хотелось поздравить всех сотрудников Уральского конструкторского бюро тяжелого транспортного машиностроения с их профессиональным праздником. Пожелать успехов в работе и достижения поставленных целей. И поставьте для них песню в исполнении Александра Маршала. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Москве 2 часа дня. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Самая любимая музыка на радиодаче для вас круглосуточно. И самые невероятные новости в мире происходят благодаря людям. Вон за океаном мужчина, пожалуйста, робота-доставщика решил похитить. План провалился, камеры вокруг все-таки. Девушки скупают блеск для губ со вкусом соленых огурцов. Но чего только не прочитаешь в интернете. Главное, не сойти с ума в этом безумном мире. Будем держаться волны радиодачи. С удовольствием послушаем в ближайшие минуты Сергея Лазарева, Алису Мон и Михаила Шафутинского, Мария Федорова. С вами всем большущий воскресный привет.
1: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение сентября на самую популярную модель Stenet. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
2: «Аврора», «Московская 334», точка продаж топовых, надежных квадроциклов «Стелс», «Хайсан», «Аодос», хищные багги, мощные снегоходы, «Эндуро», кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. «Квадроцентр «Аврора» — это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни, «Аврора», «Московская 334».
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
8: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
9: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
10: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленна?

0: взрослеют. Да и мы тоже вдруг стали взрослыми. В этом году радиодача отмечает 20-летие. Праздновать будем 26 сентября в Лайф-арене в Москве на юбилейном фестивале «Удачные песни». И с нами в этот вечер будут все звезды эфира. Стас Михайлов, Юлианна Караулова, Анна Семенович, которую с помолвкой поздравляем, Кайметов, Инна Маликова и группа «Новые самоцветы», и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И любимые хиты ловите далее в эфире. Слушать с удовольствием будем дуэт Кристины Арбакайте и Авраама Руссо, группу «Золотое кольцо» и Люсю Чеботину. Уже совсем скоро.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: счастье, что у нас с вами есть выходные. Проводим их в компании «Радио Дача». И уже через 10 минут отправимся на фестиваль «Песня года». В 15.00 по московскому времени на «Радио Дача» стартует радиоверсия любимой программы. Будем слушать главные шлягеры нашей страны и вспоминать интересные события. Всем желаю чудесного воскресенья.
1: Дачные объявления. Песня года на «Радио Дача».
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
1: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
2: Слушайте легендарную «Песню года».
1: Только на «Радио Дача».
3: Реклама.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: А вы уверены, что знаете обо всех своих деньгах? У миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но где они находятся и сколько их накопилось? В программе «Подушка безопасности» на «Радио Дача» вместе со Сбербанком расскажем, как найти эти деньги и узнать, сколько их. С 7 по 18 сентября поговорим о средствах накопительной пенсии просто, понятно и без лишних сложностей. 16+.
10: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства — Stena T4L. Больше технологий и комфорта — Stena T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
11: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
12: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат.

0: проектом в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
2: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 13+.
5: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
6: Погнали!
5: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон сегодня в 21.00. На СТС. Для лиц старше 16 лет.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радиодача. Звонит Николай из Липецка. Моя любимая радиостанция, постоянно вас слушаю. Ну, сегодня замечательный воскресный день. Всем слушателям радиодачи хочу пожелать оптимизма, здоровья, удачи. И прошу поставить замечательную композицию в исполнении Льва Лещенко «Ни минуты покоя». И всех поздравляю причастных с Днем танкистов. Спасибо, радиодача.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Москве 3 часа дня. С вами Радио Дача.
6: Через годы, через расстояние. Только на Радио Дача.
7: Песня года.
5: Радио Дача.
8: Песня года 2002.

0: исполнена на фестивале «Песня года 2001». А еще в том же году, в 2001-м, на Ленинградский вокзал Москвы прибыл первый скоростной поезд «Невский экспресс». 4 с небольшим часа между столицами тогда было поистине быстро, молниеносно, я бы даже сказала. Но со временем добавились новые станции, время в пути увеличилось. И сейчас этот поезд по-прежнему ходит, правда, не каждый день, а только по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Разок прокатилась, лично мне понравилось. Я уверена, понравится вам любимая музыка на радио «Дача». С удовольствием в «Песне года» послушаем композиции Григория Лепса и Леши Свика и Юлии Савичевой уже совсем скоро.
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
3: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
4: Я

0: Престиж. Официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. «Аврора». Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов «Стелс», «Хайсан», «Аодос». Хищные багги, мощные снегоходы. Эндуро, кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр «Аврора». Это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни. «Аврора». Московская 334.
1: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56 51 95.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Это на радио «Дача» знаменитая песня «Золушки» в исполнении Таисии Калинченко. Композиция прозвучала на фестивале «Песня года 73». Именно тогда, кстати, программа стала цветной, и хоть цветные телевизоры были далеко не у всех, все же их счастливые обладатели впервые насладились яркими красками знаменитого телефестиваля. А голосовали за песни в то время по почте. Было это 53 года назад. Вспомнили? Идем дальше. Будем слушать на радиодаче хиты Леонида Агутина и Ольги Бузовой.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение сентября на самую популярную модель Стенет. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман».
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Радио Дача, песня года 2015, композиция Леонида Агутина «Мир зеленого цвета». Кстати, в 2015-м самым зеленым, самым чистым городом России был признан Горно-Алтайск. Кстати, он и сейчас в лидерах по чистоте. И там есть наша чистота. Радио Дача 102.2 FM. Приветствуем вас. И всем слушателям желаем отличного настроения. Мое время в эфире вышло. Далее до конца воскресенья с вами будет Иван Никитин. А мы встретимся на Радио Дача завтра. С вами была Мария Федорова. Напоследок обещаю исполнить музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» и поставлю песню года 2017 в исполнении Славы. Дождитесь.
1: Дачные объявления.
2: Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
3: Каждые выходные на Радио Дача прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
2: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
3: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах Радио Дача. Реклама.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге,
5: в самолете.
7: Просто и удобно.
5: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости KVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный KVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры KVL City и убедитесь сами.
9: Возрастное ограничение 13+.
10: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
11: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар» –
9: имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
9: Цена действительно на модель Tenet T4L. Коммуникация актив 2026 года выпуска.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50%.

0: Для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
2: ООО «Евексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
4: Радио «Дача». Песня года 2017.

0: Не пропустите! По выходным в 15.00 по московскому времени. Песня года. Только на Радио Дача. Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое «Радио «Дача». Спасибо вам огромное. Я всегда слушаю вас с большим удовольствием. Хотела бы заказать песню для моего мужа Франка, песню «Тучи». И Иванушек International.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул Мукасат способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. Мукасат. Движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Москве 4 часа дня. Вы слушаете «Радио Дача».

со мной, плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви, не лги. И больше слов не говори, я понял все.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Сделать женщину счастливой легко, только очень дорого.
0: Это «Радио Дача».

0: По-моему, с жизненной установкой «любовь есть» существовать гораздо приятнее в этом неоднозначном мире. По-моему, помните фразу известного фильма «Жить, как говорится, хорошо, а хорошо жить еще лучше». А любовь к хорошему человеку, по-моему, вообще притягивается сама собой. Иван Никитин с этого момента у микрофона. Говорю Таисии Повалий огромное спасибо за мелодичный и романтичный хит. Далее давайте поговорим о погоде и, конечно же, насладимся солнцем за окном.
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
1: Аврора. Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов Стелс, Хайсан, Аодос. Хищные багги. Мощные снегоходы. Эндуро, кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр Аврора. Это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни. Аврора. Московская 334.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни».

0: Самый счастливый участник фестиваля «Удачные песни» Владимир Пресняков звучит прямо сейчас на радио «Дача». И счастливых людей станет еще больше 26 сентября в «Лайф-арене» в Москве. Именно там вместе с вами мы отметим 20-летний юбилей любимого радио и устроим грандиозное шоу. На одной сцене с Владимиром Пресняковым выступят Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Денис Клявер, Султан Лагучев и еще более 20 артистов. Все подробности на сайте удачныепесни.рф, категория 12+.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277

0: Престиж. Официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52.
1: Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
2: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
3: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: тебе скучаю. Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
5: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
0: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: Как я тебя ждала. По-моему, лучший комплимент в программе «Удачный час», которая начнется почти через час, кстати говоря, в 18.00 по московскому времени. Вот и начинайте уже сочинять приветы и поздравления для родных и друзей. Ирина Дубцова только что напомнила о долгожданной программе на радио «Дача». Я бы сказал, даже самой любимой программе на радио «Дача». Ну а впереди, друзья, хит Стаса Михайлова, и в нем мы узнаем, на что обрекла любовь исполнителя.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
7: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
11: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
12: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
13: Так, проверяем дачу. Дачу на удачу. Чтобы дача была дачей, а не сверхзадачей. Премьера. Дачный аудит. Каждый понедельник в 18.00. На телеканале «Усадьба». Для зрителей старше 12 лет.
14: Радио «Дача» представляет.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
0: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
3: Погнали!
0: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон сегодня в 21.00. На СТС. Для лиц старше 16 лет.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, меня зовут Беляева Наталья. Я звоню с города Каширы. Хочу поздравить с днем рождения своего сына с 18-летием, Беляева Вадима. Желаю тебе долгих лет жизни, счастья, здоровья и всего самого наилучшего.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Москве 5 часов вечера. С вами «Радио Дача».

0: на этот момент порции сумасшествия достаточно, поэтому мы немного отдохнем и опять чудить начнем. Анита Цой только что зажигала на радиодаче. Но, как известно, делу время, расскажу о полезном, друзья. Уже скоро, в середине этого часа, выйдет рубрика «Хорошо устроено». Она, как всегда, поможет дачникам и всем любителям загородного отдыха разобраться во многих вопросах. Профессиональными советами делится Михаил Журавлев, блогер из «Одноклассников». Михаилу можно, кстати говоря, даже задать вопрос в группе «Радиодача» в «Одноклассниках». Слушайте рубрику «Хорошо устроено» каждые выходные и особенно в этом часе.
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
1: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Загородного отдыха. Хорошо устроено. На радио «Дача».
1: Вы на радио «Дача», и с вами Михаил Журавлев, прямиком из логова ботаника. Сегодня отвечу на вопрос Оксаны Карачевой, которая она задала в группе «Радио Дача» в «Одноклассниках». Тем более, что тема моя любимая. Что можно выращивать на балконе? Я предлагаю рассматривать не только балкон, а всю квартиру. Если мы говорим не о декоративных культурах, а о пищевых – овощи, травы, фрукты, то на самом деле нет никаких ограничений, кроме размера растений. Крупные плодовые деревья сложно уместить в жилом помещении. Хотя никто не отменял бонсай. Так вот, как я уже сказал, выращивать можно что угодно. И доказательство тому – моя лаборатория. Здесь росли и огурцы, и томаты, перцы, клубника, ежевика, различные салаты, пряные травы и даже репка с подсолнечником. Все упирается в главный ресурс, которого дома маловато – свет. Если вам повезло иметь окна на солнечную сторону, то проблем никаких. В противном случае придется организовать досветку, причем довольно яркую. Плодовые культуры очень жадные на свет и требуют его много. Второе ограничение – размер корневой системы. Если выращивать по классике в горшке с почвой, то придется либо выбирать компактные сорта растений, либо расставлять по квартире и балкону огромные ведра. Есть еще вариант использовать гидропонику. Она позволяет даже крупные корни уместить в небольших емкостях, но это уже технология для продвинутых. Можно даже замахнуться на экзотические культуры. Правда, придется организовать парники. Часто требуется повышенная влажность, которая в домашних условиях отсутствует. Резюмирую. Нет никаких ограничений по выращиванию дома. Главное – создать подходящие условия, чтобы растение могло полноценно развиваться. А с вами был Михаил Журавлев. Здоровья вам и вашим растениям!
0: Хорошо устроено с Михаилом Журавлевым,
2: автором блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
0: Слушайте каждые выходные на радио «Дача».

0: Хотелось бы, конечно, любить только одного исполнителя и придерживаться этого вкуса, но все мы личности многогранные, да и вкусы тоже могут меняться под настроение. Поэтому один из любимых исполнителей хорошо, а два или даже три, по-моему, лучше. Татьяна Куртукова на радиодаче, как всегда, любима, неподражаема. И вот это все, друзья. И все комплименты, вообще тысячи слов только ей. Ой, друзья, что дальше послушаем? Дальше у нас группа «Премьер-министр». Буквально через несколько минут до нее послушаем группу «Непара». Почему так делаю акцент? Потому что, ну, что-то вспомнилось. Знаете, ностальгия откликнули в душе. Может быть, и у вас тоже откликнется. Песня называется «Ну зачем?». Вот, раскрываю секреты, чтобы вы дождались и обязательно послушали.
1: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение сентября на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
7: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Сразу же хочется пожелать всем мира в семье, гармонии в душе и семейной идиллии на всю жизнь. А игрушечки вроде «Любовь пришла», «Любовь ушла» оставим для студенческих забав и развлечений в юности. Вот так вот, друзья. Алена Апина только что напомнила о ценности семейного счастья на радио «Дача». Впереди рубрика «Удачный момент» с потрясающей песней. И лично мне совсем непонятно, почему она звучит так редко в эфире.
1: Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге.
3: В самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты.

0: Рекомендация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
2: Погнали!
0: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон сегодня в 21.00. На СТС. Для лиц старше 16 лет.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Виктория, я из города Бийска, и я хочу передать всем людям привет, и чтобы сегодня был самый лучший.

0: вечера вы слушаете «Радио Дача». Радио «Дача». Удачный час.
1: Ох, друзья, рад всех приветствовать. В студии «Радио Дача» Иван Никитин. Именно я буду читать ваши сообщения, поздравления, пожелания. В общем, все, что вы хорошо и красиво напишите разборчивым почерком в наших социальных сетях. Итак, друзья, заказать песню и передать привет можно будет по нашему московскому номеру 8495-995-2555. Он неизменный. Ну а сообщение отправляйте на номер мессенджера «Макс» 8910-004-49-24. А также пишите в официальную группу «Радио Дача» ВКонтакте в комментариях под постом «Удачный час». Обязательно добавлю от себя. Друзья, ну и перед тем, как перейду к первому сообщению... А как говорится, кто успел, тот и съел. Вот так вот, друзья. Скажу о том, что у нас сегодня целых три праздника. Ну вот я вот только что посмотрел. Ну посмотрите, день танкиста, во-первых, по России. День программиста, прям в рифму звучит. И день парикмахера. В общем, кого хотите, того и поздравляйте. Что ж, открою секрет, что подобные уже поздравления у нас сегодня были. Поэтому приятно, что среди нашей аудитории, среди наших слушателей есть люди этих профессии. Итак, друзья, если вы танкист, если вы программист, если вы парикмахер, принимайте поздравления от всей команды «Радио Дача». Ну и зачитаю первое поздравление, друзья. Итак, вот Натали написала в нашей, кстати говоря, официальной группе. Привет моей любимой мамочке Кожаевой Марине Викторовне. Хорошего ей настроения желаю прямо сейчас. Ну вот, друзья, именно на этой позитивной ноте мы и продолжим с вами. Что ж, прозвучит песня Хабиба. Я думаю, она всех зарядит самым лучшим настроением, чтобы вы целый час провели на лучшей волне в лучшей компании. Это Иван Никитин. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Я Басева Татьяна Петровна, проживаю город Аша, Челябинской области. Хочу поздравить сегодня с днем парикмахера Якшамину Наталью Валентиновну. И хочу пожелать ей доброго здоровья, счастья, любви, благополучия. И поставьте ей песню на ваше усмотрение. Спасибо, «Радио Дача».

0: Удачный час.
1: Да, друзья, знаете, вот так вот часто и бывает. Собираемся передать привет или написать. Программа проходит, уже большая часть позади. Мы только собрались там позвонить или написать на номер мессенджера или в официальную группу, а уже все, а уже мест нет. Поэтому, друзья, вот вам горький опыт. Не повторяйте ошибок других. Пишите прямо сейчас, постараемся зачитать ваше поздравление. Вот, пожалуйста, Нина пишет: хочу передать привет моей маме Марине, пожелать ей крепкого здоровья хочу и удачи. Ну вот, лаконично, но зато успели попасть в эфир Радио Дача. Анастасия, ваше поздравление. Передаю привет любимому мужу Обращенко Андрею и двум дочерям Милане и Карине. Я вас очень люблю, пишет Анастасия. Друзья, ну вот такие вот теплые, семейные, красивые пожелания нам очень с вами нужны. Прозвучит прямо сейчас король российской поп-сцены Филипп Киркоров. Я думаю, что есть что отметить, по крайней мере, события, когда вы первый раз попали в эфир радиодачи, мне кажется, тоже очень приятное. Мне бы, например, было настолько гордо за себя, что я бы, наверное, подпрыгивал до потолка буквально весь день. Друзья, всем хорошего дня, слушайте самую лучшую музыку на нашей волне.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Журавлева Татьяна Владимировна. Проживаю я в село Татаринцево. Хочу поздравить свою крестную Псарикову Елену Николаевну с днем рождения. Здоровья тебе, моя золотая. Любви. Моим поздравлением присоединяется вся наша семья. Христофоровых, Житниковых, Казиных, Жоховых, Якушинах. Поставьте, пожалуйста, для нее песню в исполнении Стаса Михайлова «Все для тебя».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Аркаш Тересеев. Я звоню из Рязани. Я и мой лучший друг Максим Лопухов хотим передать пламенный привет нашим подругам Анастасии Ермаковой, Лене Лунёвой и Татьяне. Будем слушать песню «Все мы бабы первые». И так здорово там, где есть дорогое Радио Дача. Уже 27.

0: Дачный час.
1: Ну, а у нас сообщений будет еще много. Друзья, напомню, что заказать песню и передать привет можно по нашему московскому номеру 8495-995-2555. Ну, а сообщение отправляйте на номер мессенджера Макс 8910-004-49-24, а также пишите в официальную группу «Радиодача» ВКонтакте в комментариях под постом «Удачный час». Дмитрий, сообщение от вас, сейчас прочитаю. Привет моей любимой Наталье Зубовой, я ее очень люблю, хорошего ей настроения. Ну что ж, привет передали, идем дальше. Софья из города Старый Оскол пишет нам. Привет вам из Москвы, Софья, от Радио Дача. Итак, привет своей любимой семье передает маме Оле, папе Гене и братику Феде. Очень сильно их любит, признается Софья. Ну что ж, замечательно. Думаю, что они вам признаются в ответ. Алексей, сообщение от вас. Привет жене Валерии. Меньше злись, больше радуйся, советует он ей. Это сообщение от мужа, да. Также бабушке жены передает привет Вере Николаевне в село Грабово. И также передает привет своей маме Антонине и сестре Юле и Анжеле. Вот так вот, друзья. Думаю, никого не забыл. Сделаем небольшую паузу, поговорим о погоде и вернемся к музыке.
2: Реклама.
3: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Я Сергей Коровин, звоню из города Омска. Я хочу поздравить своего друга Тараканова Константина с днем рождения. Костенька, я тебя поздравляю с днем ангела, с днем рождения. Всех тебе благ жизненных, большого человеческого счастья. Передаю в качестве подарка для тебя песню в исполнении шамана «Душа нараспашку». Хорошо, там, где есть радио «Дача».

0: Как приятно, друзья, вернуться в программу «Удачный час». По-моему, просто замечательно. Итак, заказать песню и передать привет можно по нашему московскому номеру 8495-995-2555. Ну а сообщение отправляйте на номер мессенджера «Макс» 8-910-004-49-24, а также пишите в официальную группу «Радио Дача» ВКонтакте в комментариях под постом «Удачный час». И вот, друзья, следующее сообщение от вас. Итак, Игорек пишет нам: «Привет всем слушателям «Радио Дача». Вот такой вот масштабный человек Игорь. Данька, с праздником тебя, пишет он. Заканчивай рыбачить и иди домой. Ох уж, да, эти рыбаки. Домой их не загонишь, из дома не выгонишь. Знаем, знаем». Элимдар вот так вот написал. Имя произнесешь и уже не забудешь. «Передаю привет своей любимой семье и своим сыновьям Февзе и Юсейну из Крыма. Хорошей дороги желает Элимар». Элимдар, вот так вот. Элимдар, все, я запомнил, точно. Юлия из Липецка, ваше сообщение: «Вчера выкопали хороший урожай картошки, заканчиваю с заготовками в этом дачном сезоне. Хочу передать всем своим близким привет, родным, семье Боровских». Ну, замечательно, друзья. Я думаю, что песня, которая сейчас прозвучит, это совершенно не случайно. Она, друзья, для вас. Михаил Шуфутинский, прямо сейчас на «Радио Дача».
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе: «Но почему?» В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глав.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Салмин Кирилл. Я из города Димитровграда. Хочу поздравить свою бабушку с наступившими выходными и поставить для нее песню Андрея Бандеры «Радарай. Ты лети, моя душа».

0: Дачный час.
1: С удовольствием, друзья, продолжу программу «Удачный час». Итак, ваши сообщения. Светлана пишет: «Любимое радио «Дача». Большой привет семье Олиных, маме Свете, папе Игорю, сестренке Аленке». Сестренке Аленке, по-моему, звучит потрясающе. «Они на даче жарят шашлыки, отмечают закрытие загородного сезона. Желаю всем слушателям хорошего настроения, продуктивного начала рабочей недели». Вот так вот, друзья. Искренне спасибо, я думаю, от всех слушателей «Радио Дача». Дальше прошу передать привет любимому мужу Юрию и доченькам Яне и Амине в Ленинградскую область, территория Победа. Желаю им хорошего вечера, скоро буду дома, пишет мама Евгения. Ну что ж, друзья, давайте сделаем небольшую паузу и обязательно вернемся. Еще много приветов надо передать.
2: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Автоград» на Тульском шоссе и получите спецпредложение сентября на самую популярную модель Стенет.
10: Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов – сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026-го по данным автостат.ру на 3 июля 2026-го.
11: Кромешная мгла не страшна с фонарями Армитек. Далекая, ближе с биноклем Ливенлук. Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Викторинокс. Термосами бренда Термос, рюкзаками Венгер, ручками Паркер и портмоне из натуральной кожи фирмы Клондайк. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Прошу поздравить моего любимого сынулю Соколова Семена из Твери. Желаю счастья, здоровья ему, благополучия, тех успехов, чтобы он добился в жизни. И поставить песню Надежды Кадышева «С днем рождения». Спасибо, «Радио Дача».

Ох, друзья, сколько сообщений приходит. Как приятно, как хорошо. Давайте к ним приступим. Пишите сообщения, кстати говоря, на номер мессенджера Макс 8-910-004-49-24 и в официальную группу Радио Дача ВКонтакте в комментариях под постом «Удачный час». Вот, друзья, ваши сообщения. Итак, Наталья, Волгоградская область. Хочу передать привет своей семье Дерябкиных. У нас в гостях брат Дмитрий Агриков, который сейчас в отпуске. Ну, потрясающе. Слушайте, танцуйте, веселитесь и подпевайте. Вот так вот. Добрый вечер. Самый лучший Ванечка, это, наверное, я. Спасибо большое. Передайте привет моим любимым доченьке Еленочке, мужу Алексею Зыкову из города Шуя. Я их очень люблю и ценю. Они моя жизнь. Целую, обнимаю, люблю. Мама Таня Зыкова. Ой, как красиво, как хорошо. Друзья, я думаю, это просто невозможно. Надо сделать перерыв на песню и отдышаться немножечко.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Светлана, я из Петергофа. Хочу поздравить свою любимую мамочку с днем рождения. Занатюк Нину Тимофеевну. Мамуля, мамочка моя, с днем рождения тебя. Прошу, не плачь и не болей, ведь для меня ты всех родней. И прошу поздравить ее песней с днем рождения. Спасибо большое, Радио «Дача».

твой день рождения. Дарю тебе я несколько слов в твой день рождения.

0: Дачный час.
1: Заключительная порция на этот момент, друзья, ваших приветов и поздравлений. Давайте к ним перейдем. Итак, Юрий, поздравляю Шарапова Алексея. Какая фамилия, боже. Из города Старая Купавна у нас Алексей. С днем танкистов его поздравляет Юрий. Здоровья желает и всего наилучшего. Ну вот же, наконец-то мы добрались и до танкистов. До парикмахеров, правда, не добрались. У них тоже сегодня праздник. Светлана передает привет доченьке Гувжиным. Привет доченьке Гувжиным, Марии, Михаилу и мужу Александру. Очень вас любит, признается Светлана. Ну, потрясающе. Елена, следующий привет от вас. Добрый вечер, Радио Дача. Ой, и вам тоже добрый. Едем домой с дачи. Передаю привет мужу Виктору, детям Кате и Саше, а также кошке Айке. Ну вот, друзья, на этой ноте можно точно сказать, что мы никого не забыли. Это была программа «Удачный час». С вами Иван Никитин. Далее заключительный музыкальный привет и до встречи в новом часе.

0: зрителей старше 12 лет.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: А вы уверены, что знаете обо всех своих деньгах? У миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но где они находятся и сколько их накопилось? В программе «Подушка безопасности» на радио «Дача» вместе со Сбербанком расскажем, как найти эти деньги и узнать, сколько их. С 7 по 18 сентября поговорим о средствах накопительной пенсии просто, понятно и без лишних сложностей. 16+.
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Михаил Шуфутинский.
7: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
6: Юлианна Караулова.
5: Киркоров.
8: Я эту жизнь тебе отдам, всю по каплям, по годам.
5: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
9: Категория 12+.
10: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
11: Погнали!
10: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон сегодня в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
12: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
13: Радио «Дача» 92.4

Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Валерий. Я из города Брянска. Передаю привет всему Тимур-сервису. И поставьте, пожалуйста, песню в исполнении Леонида Агутина «Хоп, хей, ла-ла-лей». Спасибо, радиодача.

0: ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите!
0: Только на Радио Дача.
2: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
3: На тренировках не хрустеть.
4: После долгого дня не скрипеть.
3: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
5: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
3: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
6: Лад не является лекарственным средством.
0: В Москве 7 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: Когда чувства сравниваются с тестовыми версиями программного обеспечения «Бета» и «Гамма», хочется пожелать героям истории только одного – переходить на альфа-уровень и оставаться на нем. Катя Лель! Только что в нашем эфире невероятная, лучезарная и харизматичная, как всегда. Да, друзья, прямо сейчас для вас. Совсем скоро поговорим о погоде, узнаем, что нас ждет завтра, ну и обязательно вернемся к музыке, послушаем хит мистера Кредо «Мимо». Так он называется.
1: Реклама. Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: понимают.
1: У дорог, прислонившись по ветру, стоят
0: и листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад.
1: Может, это лишь все, что я в жизни узнаю.
0: Отчего так печальные листья летят
1: под рубахой.

0: Старуха махнет на прощанье рукой и за мною калитку закроет.
1: Отчего так в России березы шумят?

0: А чем больше слушаешь радиодача, тем счастливее становишься. Можете поверить мне на слово, я знаю, о чем говорю. Татьяна Буланова, Светлана Лазарева только что осчастливили своими голосами. Эфир «Радио Дача». С вами по-прежнему Иван Никитин. А те из вас, кто не успел дозвониться в программу «Удачный час», звоните в этом или, например, в следующем часе, как уж пожелаете, почему бы и нет. Пристроим ваше поздравление в рубрике «Удачный момент». Вот так вот, друзья. Чтобы все получили приятное поздравление и чтобы, не дай бог, девушка не плакала в автомате. Это я уже о следующей песне Евгения Осина через пару минут.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Сначала, значит, разошлю в чат, а потом еще и расскажу всем подругам. Какой мужчина не слышал подобную фразу от своей половинки ненаглядной? Предлагаю больше мира и добра и меньше угроз. Все-таки семейное счастье любит тишину без посторонних глаз, пусть даже и подруг. Группа «Винтаж» только что на радио «Дач» прозвучала. Ну а впереди у нас хит группы «Иванушек Интернешнл». Кстати говоря, хит летний, всем рыжим посвящается, он почти так и называется, поэтому, друзья, дождемся и обязательно послушаем.
1: Дачные объявления. Песня года на радио «Дача».
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
1: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
2: Слушайте легендарную «Песню года».
1: Только на радио «Дача». Реклама.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Александр Шоуа и группа «Непара».
8: Только знаешь, пролетают немимо.
9: Что со мной?
8: Я не замечаю улыбок.
2: Полина Гагарина.
1: Легендарные артисты, любимые.

«Гольф-Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Петр Рындин. Я звоню из города Магнитогорска. Хочу передать привет Ане, Мите, жене своей Алине. Желаю всем хорошего настроения. И поставьте песню «Анжелика Грубаш», «Я буду жить для тебя». Спасибо, радио «Дача».

ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

0: Это же сколько всего, оказывается, можно рассказать о платье. И живые объятия, и родные объятия. Так вот почему каждая девушка с детства мечтает о том самом платье. Теперь нам, мужчинам, понятно. Все ради объятий в благодарность после покупки. Таисия Повалий только что романтично и нежно намекнула об обновлении гардероба на радиодаче. У микрофона Иван Никитин. Друзья, давайте прямо сейчас узнаем о погоде. Надо же знать, как завтра выглядеть, в чем на завтра выглядеть, что вообще достать из шкафа.
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
1: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: самого начала премьеры песни «Алешенька». Это было в феврале этого года, напомню. Хит не сходит с пьедестала лучших песен этого года. Я думаю, что если мы вдруг будем подводить итоги лучших песен 2026 года, я думаю, что хит Татьяны Куртуковой займет почетное призовое место. 100%. Ох, друзья, дальше продолжим тему великолепных, позитивных песен. И здесь будет хит Леонида Агутина. А, друзья, вспомните, там еще есть слова. Это просто слезы. Я думаю, все узнали.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак. Для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в небе.

И рыдают бедные, и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.

0: У оптимистов с рассветом обычно приходит день, который лучше предыдущего. А мнение пессимистов мы и не спрашиваем. Пусть для начала станут хотя бы реалистами, а уже потом поговорим о хорошем. Юрий Штанов о теплых осенних деньках только что на радио «Дача». Друзья, скоро послушаем невероятно новый, невероятно приятный хит, ну и новый тоже, почему бы и нет. Люся Чеботина, друзья, у нас совсем скоро в гостях на наших музыкальных волнах. С ней проведем несколько минут, а также послушаем рубрику «Удачный момент».
1: Дачные объявления.
2: Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
3: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
2: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
3: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
2: На волнах «Радио Дача».
1: Реклама. «Радио Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. «Радио Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Ольга Зарубина.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Так, проверяем дачу. Дачу на удачу. Чтобы дача была дачей, а не сверхзадачей. Премьера. Дачный аудит. Каждый понедельник в 18:00. На телеканале «Усадьба». Для зрителей старше 12 лет.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик,

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Добрый вечер, любимая радио «Дача». Я Андрей Геннадьевич. Хочу поздравить нашего любимого российского артиста Гомана Алексея Владимировича с прошедшим днем рождения. И пожелать ему крепкого здоровья и творческих успехов. И поставьте Олега Газманова «Офицеры». Спасибо, радио «Дача».

добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.

0: С удовольствием помогу вернуться в мир музыки. Это всегда с удовольствием. Зовут меня Иван Никитин. Всегда к вашим услугам на любимой волне. Наташа Королева только что с выполнимой просьбой на радио «Дача». Впереди хиты всех вечеринок, всех дискотек, друзья. И не и только 90-х, но и 2000-х и вообще по сей день. Мне кажется, хит на века. В общем, дождемся певицу Натали.
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Оптимисты изобрели самолет, а пессимисты – парашют.
0: Это «Радио Дача».

0: Если дождь горький, а земля пьяная, то вам лучше поехать домой. Утро вечера мудренее будет. Тут главное хорошо выспаться, и на утро, а может и к обеду, обязательно выглянет солнце. Обязательно, друзья. Дима Билан, только что на радио «Дача», а наболевшем. Давайте сменим ритм. После небольшой паузы предлагаю немножечко взбодриться. Поможет нам, очень поможет, я бы сказал, хит Надежды Кадышевой «Плывет веночек». Под нее еще никто не смог усидеть. Под эту песню я имею в виду.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Насколько угодно мечтать о палочке-выручалочке, о цветике-семицветике, о скатерти-самобранке и других вымышленных предметах. Реальная жизнь от этого, скорее всего, не изменится. А вот если завтра подняться с постели и с улыбкой пойти на работу, то к концу месяца зарплата приятно порадует и жизнь заиграет уже другими красками. Вячеслав Малежик только что рассказал о волшебстве на радио «Дача». Друзья, сменим поколение. Молодежь атакует совсем скоро. На горизонте хит Хабиба на радио «Дача». Дождемся и повеселимся вместе.
1: Реклама. Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.

0: Киркоров. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Так, проверяем дачу. Дачу на удачу. Чтобы дача была дачей, а не сверхзадачей. Премьера. Дачный аудит. Каждый понедельник в 18:00. На телеканале «Усадьба». Для зрителей старше 12 лет.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, уважаемая радио «Дача». Хотелось бы услышать песню в исполнении Светланы Лазаревой «Возвращайся домой». Желаю всем доброго вечера и благодарю вас за ваше доброе отношение к нам.

Скажем спасибо Таисии Повалей за романтическую историю о счастье. Мы еще обязательно поговорим, кстати говоря, об этом явлении, причем буквально через 2-3 минуты. Послушаем группу А-Студио и самое главное узнаем, что они делают, как все. С вами Иван Никитин. Искренне считаю, что счастья много не бывает, как и хорошей музыки на радио Дача.

0: Действительно, многие из нас уже скоро будут видеть сладкие сны, а может и смелые, люди взрослые, можем себе позволить. Слава, певица Слава только что на радио «Дача», всем желает поцелуя на ночь. Что ж, друзья, хочется только позавидовать тем, кто ложится спать, потому что я на самом деле не собираюсь пока, но может быть даже и к лучшему. Поэтому если составите компанию, то переходим к звездам дискотек вновь, друзья. На горизонте хита группы «Гости из будущего». Через пару минут к ней и перейдем.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

0: всегда поддержит беседу, так это водители такси. Они могут не знать, как проехать туда, куда тебе надо, но в остальных вопросах с ними можно консультироваться с точностью до миллиметра. Анжелика Варум напомнила о том, с кем всегда есть о чем поболтать в компании «Радио Дача». Очень скоро послушаем хит Сергея Лазарева и узнаем, что он хотел сделать в последний раз.
1: Реклама. «Радио Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. «Радио Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Александр Шоуа и группа «Непара».
3: Только знаешь, пролетают лениво.
4: Что со мной?
3: Я не замечаю улыбок.
2: Полина Гагарина.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
5: Так, проверяем дачу. Дачу на удачу. Чтобы дача была дачей, а не сверхзадачей. Премьера. Дачный аудит. Каждый понедельник в 18:00 на телеканале «Усадьба». Для зрителей старше 12 лет.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Привет, радио «Дача». Меня зовут Инга. Я звоню вам с города Вологда. Хотелось бы передать привет моему любимому парню Артему и сказать, что я его очень сильно люблю и за все его благодарю. И пожелать счастья и, конечно же, любви. Хотелось бы подарить песню Юлианны Карауловой «Спасибо».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Полина Гагарина.

Вот вам три причины, чтобы не грустить. Первая, вы сейчас не одиноки, а в компании любимого радио «Дача». Вторая, я не научился грустить за весь вечер и вам не позволю. Зовут меня Иван Никитин. Ну а третья причина, с Полиной Гагариной мы скоро увидимся на фестивале «Удачные песни» в Москве. Это будет, кстати, в лайв-арене 26 сентября. Приходите, отметим вместе юбилейное шоу. Еще обязательно увидим Николая Баскова, группу «Комбинацию», Дениса Клявера, Стаса Михайлова и еще более 20 артистов. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф, категория 12+.

0: Горгона. Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Хороший хирург всегда поможет плохому танцору.
0: Это радиодача.

0: Чувства, кружева, настроение, кудри, мысли, извилины. Так можно совсем запутаться, друзья. Давайте скажем проще. Авраам Руссо на радио «Дача» с романтикой в душе и с любовью наяву. Далее послушаем хит Натальи Королевой, группы «Фабрика», певицы «Алсу». Друзья, все для того, чтобы романтичный вечер наполнился только самой лучшей музыкой радио «Дача». Оставайтесь с нами. Дальше еще больше лирических композиций.
1: Острые углы, нервы, суета. Я уже другой, ты давно не та. Что было со мной, бережно храня нашу любовь.

не знаю. По крайней мере, в ближайшую неделю синоптики обещают примерно до 18 градусов в Москве. Вот и будем наслаждаться теплой осенью. А зима? А что зима? Зима подождет. Певица Алсу только что напомнила о своем дебютном хите в далеком 99-м году. Как летит время, божечки мои. Друзья, вот и мне пора завершить свою смену. С вами был Иван Никитин. Обнимаю. Пока.

0: мост и провести день правильно.
1: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на Радио Дача. Реклама. Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
0: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, я звоню с города Феодосии. Меня зовут Надежда. Я передаю привет для Дениса и Анастасии. Желаю им любви. Пусть они всегда друг друга ценят и уважают. Заказываю песню «Ханна». Спасибо большое.

Трубка горяча, будто в ней горит черная свеча.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Ничто так не раздражает человека, как предложение успокоиться.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама. Выбирайте Wildberries.
1: Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Михаил Шуфутин.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: Здравствуйте, с вами на радио «Дача» Михаил Шуфутинский.
1: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги.
2: Не лги.
1: И больше слов не говори. Я понял все. Прости.
2: Прости.
1: Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.

Радио Дача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Радиодача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Кэш можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Кэш можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Кэш можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Кэш можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
1: кэш,
2: так.
1: Кэш можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Александр Шоуа и группа «Непара».
3: Полина Гагарина.
0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
4: Категория 12+.
5: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
6: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви.
2: У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».

Радио Дача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Владимир Пресняков.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Выбирайте Wildberries.
1: Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Ольга Зарубина.

0: номинация. Легендарные артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачнаепесни.рф.

0: 5% можем?
1: Конечно, можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так. Конечно, можем. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841. Конечно,

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.